Радиорафия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Еўразум.
1: У Беларусі пачаўся сезон захворваемасці ВРВІ. Мінздароўе паведамляе, што амаль палова выяўленых выпадкаў прыпадае на рынавірус, яшчэ 20 складае бакавірус, а 14,5% вірусы парагрыпу.
2: Амаль 70% усіх хворых дзеці. І не дзіва, бо пачаўся навучальны год, а ў калектыве вірусы перадаюцца маланкава.
1: Спецыялісты кажуць, што сезон ВРВІ працягнецца да красавіка, а зімой да захворванняў далучыцца яшчэ і грып. Прычым, калі звычайна хвароба косіць беларусаў напрыканцы студзеня ў лютым, то сёлета імаверна, што грып прыйдзе ў краіну раней.
2: Як абараніцца ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло, запыталіся ў доктаркі-педыятара Маі Ракулавай.
3: Все дети одновременно идут в школу 1 сентября. Большое количество людей, у которых нет иммунитета. Вот мы с вами взрослые, мы с вами с большинством вирусных инфекций уже повстречались за свои там 40 лет. И у меня есть к ним иммунитет, если встречу, я большой долей вероятности не заболею. А маленькие дети, которые там всего лишь 10 прожили, у них по количеству иммунитета к вирусным инфекциям нет. У них большей частью из них еще не болели. И вот эти люди, у которых нет большого количества иммунитета к разным видам инфекций, они сейчас пошли все вместе, сели в одном закрытом помещении. По 30 человек в комнате и дышат, и кашляют друг на друга. И они пришли, это 1 сентября, но у инфекции есть инкубационные периоды. Это моменты, вот с момента заражения до момента появления симптомов. Ну, вот как раз все пришли 1 сентября друг на друга, начали кашлять, до 10-го кашляли, потом позаражались, сейчас начали болеть. Это очень стандартная ситуация, происходящая из года в год. Родителям инфекционным, ну, катаральным вирусным инфекциям детей стоит относиться философски. Просто понимать, что нужно набрать какой-то пул, объем иммунитета, как мы взрослые имеем, поэтому реже болеем. Вот и ребенок, пока он не насоберет там, от этих 200 хотя бы к 80 наиболее популярных иммунитетов, но он будет ими заболевать. А так потом повстречался с тем, у него уже будет, даже если он длительный, какой-то пожизненный, стойкий, но какой-то иммунный ответ будет. Он будет болеть, легче болеть, быстрее. Взрослые частенько так бывает, что вот он вечером как-то не очень себя чувствуешь, вроде как-то познобило, что-то даже голова, может, горло, утром проснулся, вроде и нормально. Ну вот встретились с чем-то, чему был иммунитет. За ночь, пока спали, организм справился. У детей так же будет. Просто надо набрать этот объем. И тут ребенок может пойти в садик в 3 года и набрать иммунитет там, к 20 уже к моменту школы. А может в школу не ходить, и тогда болеть чаще. Люди, которые живут в сельской местности, приезжают в город, они болеют чаще. Мы переезжаем в другую страну, там несколько другие штаммы циркулируют, мы опять снова болеем чаще. То есть философски относиться. Нужно набрать объем иммунитета. И пока этого не случится, ну, так и будет ребенок болеть. Рано или поздно иммунитет будет формироваться ко всем циркулирующим в реале инфекциям, когда стоит бояться, ориентироваться стоит на самочувствие. Мы, врачи, тоже, знаете, не, мысли не читаем, будущее не предсказываем и всегда ориентируемся на то, что мамы нам говорят. А мамы говорят необычно плохо. Вот если что-то необычное, болеем мы вирусной инфекцией, сами болели, дети болели. И вот если что, как-то, ну, температура, ну, кашель, ну, что-то спать он хочет, больше, это одно. А если вот он спит и совсем не просыпается, лежит тряпочкой, вообще не ест, пить ничего не хочет, выраженная слабость, если есть какие-то странные симптомы, непонятная сыпь, что-то его начало рвать, что-то там у него глаза начали косить, какие-то отеки суставов начали происходить, ну, что-то необычное, нестандартное, это случай, когда надо обратиться к врачу. А если это вот совершенно обычный, 37,5, кашель, насморк и аппетита нет, ну, тут надо полежать и попить больше чай с малиной, или что вы там предпочитаете пить, все равно главное пить.
4: Что сегодня сапраўды допомагает при вирусных респираторных инфекциях, а что является распаўсюджанай помылкой? Ці трэба одразу принимать некие супрацьвирусные препараты, антибиотики, так сбивать температуру, выкористовывать, может, витамины, там, что треба, так? И что с простыми речами? Там сон, питво, проверенные бабулины рецепты, так?
3: Самый лучший бабулины рецепт – это чай с вареньем. Это, в общем, все, что там рекомендовали пить. Компот какой-нибудь на сливах сушеных или еще что-то. Все равно на самом деле что? Главное пить. Чем больше пьете, тем, во-первых, механически очищается, да, носоглотка. Во-вторых, облегчается состояние. Больше пьем, больше писаем. Легче. Все. И это во многом предотвращает осложнение. Большое достаточное количество жидкости. Потому что когда у нас температура, мы с дыханием теряем жидкость. обезвоживание ведет к сухости, местный иммунитет не живет на сухих слизистых. В общем, главное много пить. Можно, если есть увлажнитель воздуха, можно включать увлажнитель воздуха. Только следить, чтобы он чистенький был, а то бывает, что он закиснет, заболели мы еще там, бактерии понавыпускали себе. Вот. А так это можно пользоваться увлажнителем воздуха. Отопительный еще не включен сезон, но когда включают, я очень прошу родителей выключать батареи, одеваться тепло, потому что батареи очень сушат воздух. А нам нужен влажный воздух, нам нужно дышать, чтобы мы не теряли влагу с дыханием. Выключить батареи, тепло одеться, включить увлажнитель воздуха, много пить. То есть пытаться сохранить слизистые влажными, и этого достаточно для того, чтобы предотвратить осложнения, большинство осложнений, связанных с дыхательной системой. Ну и меньше есть, больше спать, не надо нам марафонов сейчас никаких и переживать, что деточка не съела котлету, ну съест полезное что-нибудь потом. Пока вот у него нет аппетита, дайте ему пряник и компот. Педиатр рекомендует всю жизнь пряник и компот как лучшее лечение вирусных инфекций. И никаких уколов и таблеток не надо. Дети ужасно любят такое лечение. Пряник и компот.
4: Ну, добре, але все ж таки, коли начинаются больше складанные, не дай бог, так, симптомы, то все ж таки проходит доктор и назначает некие там леки. Те же самые антибиотики. Что с этим делать? Что, сказать, что нему не будем?
3: Ну, здравствуйте, доктора надо слушать. Другое дело, что настаивать не надо, потому что, знаете, у нас врачи... Вот ты устаешь бороться, у тебя 20 вызовов этих на дом. Ты приходишь, человек говорит, дайте нам антибиотик. Решите ваш антибиотик. Не надо настаивать, не надо выпрашивать. Если доктор сомневается, то лучше подождать. В современные антибиотики, они так хорошо работают, что днем раньше, днем позже большой разницы не будет. Ну и можно подождать 4-5 день, а вдруг станет получше. Но не станет, тогда начали давать антибиотики. В чем минус ненужного принимания антибиотиков? К ним формируется резистентность. И сейчас без необходимости на какую-то насморк вы будете пить антибиотики, а потом когда-нибудь жизнь длинная, мало ли, авария, там еще какая-то операция, что-то сложное, страшное, и нужны будут антибиотики, жизненно нужны. А у вас уже резистентность, они к вам уже не помогают. Ну и зачем? Их же не бесконечное количество видов этих. Не надо развивать в собственном организме резистентность. Антибиотики первого ряда – это те, которых минимум побочных эффектов, которых широкий спектр действия. Но лучше оставить, но действительно по важные вещи, чтобы когда вдруг в жизни понадобится, это сработало.
1: Гэта была доктарка-педыятр Майя Церакулова. Яна рассказала про ситуацию с вострыми респираторными инфекциями у Беларуси и параила, як лепш змагаться с вирусами.
2: Далей у программе «Еўразум».
1: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
0: Понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа давление с тем, чтобы как-то отреагировать, растет.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Музыка.

колоть горы. Каб наши дети нарешце почали нараджаться с орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, абавязкова с кузовом, рыдлёўкі, лопаты, шуфли, мяхі. Усё для того, каб насыпать горы. Насыпать горы.

0: фундаментальныя правы былі патаптаныя. І мы вельмі ўдзячныя кожнай асобе, якая праявіла мужнасць і пайшла на кантакт з намі. Далей я прапаную паслухаць выступ кіраўніцы групы незалежных экспертаў у перакладзе ад перакладчыка Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
1: Мы продолжаем оставаться глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Фундаментальные свободы продолжают на систематической и незаконной основе ограничиваться. Особую тревогу вызывает тенденция криминализации гражданского взаимодействия и инициатив, исходящих от сообществ. В марте 26 года 8 женщин, которые связаны с местными и земельными общинами, которые известны под названием «Шанс для соседей», были обвинены в экстремизме и попытке захватить государственную власть. Соседи создали это сообщество после подавления протестов 2020 года, помогая друг другу, обмениваясь информацией и совместно ведя хозяйствование. Однако подобное пространство для оказания взаимной помощи и гражданского взаимодействия стали целью широкой кампании, которая началась еще в 2020 году и непропорционально тяжело сказалась на положении женщин. Очень многие члены были арестованы, задержаны и подвергнуты преследованиям по обвинениям в экстремизме и другим связанным репрессивным законам. Когда мирная ассоциация называется сообществом экстремизмом, это не что иное, как семантический демонтаж гражданского общества. Нас также беспокоит просто ограничение в праве на доступ к образованию. В апреле 26 года гуманитарный университет Европы, это гуманитарная организация белорусов, которые работают за рубежом, была квалифицирована как сообщество экстремистов. Студенты, их родители и родственники сталкивались с преследованиями, запугиванием только в силу их связи с этим университетом. Образование должно открывать двери, оно должно позволять молодым людям задавать вопросы, мыслить критически, планировать свое будущее. Образование не должно быть поводом для запугивания. Подобные события вызывают глубокую тревогу в связи с судьбой права на свободное выражение мыслей и правом на образование. Мы отметили, 275 лиц были задержаны по политическим причинам и были отпущены на прошлой неделе и в марте этого года. Мы приветствуем практику такого освобождения, но освобождение не означает конец нарушений прав тех, кто продолжает оставаться в заключении. Некоторые из освобожденных были принудительно выдворены из страны. Это прямое нарушение международного права. Практика таких освобождений не является свидетельством каких-либо изменений в системе, которая продолжает идти по пути масштабных и систематических нарушений прав человека. Судя по всему, это своего рода сделки, которые преследуют цель снизить международное давление на жестокую систему. Сотни продолжают оставаться в заключении по политическим обвинениям, а те, кто был освобожден из-под стражи, продолжают жить с угрозой повторного ареста, преследований их родственников. Они рискуют быть разделены со своими семьями и подвергнуты депортации. И решение правительства отменить паспорта некоторых заключенных, которые были обвинены по политическим статьям и потом выдворены из страны, лишь подтверждают это. Многие из этих лиц вынуждены жить без каких-либо законных удостоверений, подтверждающих их личность. Они не имеют права получить доступ к медицинскому обслуживанию, трудоустроиться и рискуют оказаться в состоянии безгражданства. Подобные события не отдельные случаи, это части архитектуры репрессий, использование законов об экстремизме, принудительное сокращение нарушение гражданского пространства, заключение по политическим причинам и преследование тех, кто освобожден из-под стражи, и принуждение их к иммиграции. Все это различные стороны одной и той же проблемы. Совершенно очевидно, что силовые ведомства Беларуси действуют согласованно по сокращению политических свобод. Буквально в этот вторник мы опубликовали документ зала заседаний, анализируя роль белорусского государства, его институтов в нарушении прав человека, своих граждан, в манипулировании системой уголовного правосудия. Мы изучаем, как УК применяется против отдельных граждан из-за их настоящей или предполагаемой оппозиции государственным институтам. Мы изучаем всю цепочку: аресты, допросы, помещение под стражу, несправедливые судебные решения и, наконец, отдельные случаи освобождения из-под стражи. Мы изучаем роль и функции всей цепочки принятия решений, которые используются в основных государственных институтах. Наши выводы очевидны. Беларусь несет ответственность за многочисленные нарушения Международного пакта по гражданским политическим правам, КПП, Конвенции по искоренению всех форм дискриминации против женщин, а также Конвенции по правам ребенка. Мы вновь заявляем о том, что ранее сделанные выводы продолжают оставаться незыблемыми. Полное отсутствие подотчетности. Белорусские власти не проводят сколь-либо содержательных расследований фактов преследования граждан или установление достоверности предъявляемых обвинений. Мы вновь обращаемся с призывом к Беларуси немедленно прекратить практику таких нарушений, освободить из тюрем всех, кто был туда помещен по политическим мотивам, с особым вниманием, уделяемым тем, кто страдает от проблем со здоровьем. Требуем восстановить права всех лиц и привести государственные законы и практику в полное соответствие с международными стандартами. Многоуважаемые члены Совета, права человека – это не привилегии, которые предоставляются своим гражданам правительствами. Они не исчезают, когда человек критически высказывается о властях, присоединяется к каким-либо сообществам или отказывается молчать. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок продолжают оставаться правообладателями просто потому, что они люди. Мы с теми, чьи голоса не были услышаны, кого заставили замолчать, кого вынудили отправиться в изгнание, расстаться со своими родными и близкими. Мы с теми студентами и учащимися, которые должны иметь право учиться, которые должны иметь право жить без страха наказания за отправление своих фундаментальных прав. Ответственные за все это должны быть призваны к ответственности. Жертвам необходимо предоставить средства правовой защиты и компенсацию. Международное сообщество не должно закрывать глаза. Мы призываем членов этого совета и международное сообщество в целом продолжать пристально следить за развитием ситуации в Беларуси, предпринимать все необходимые меры по обеспечению ответственности, подотчетности, защите жертв и реализацию ими своих прав. Спасибо.
0: Это был выступ группы независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Выступ прошел в межах 63-й сессии Рады по правам человека Организации Объединенных Наций.

твой подых. Греймяне, Надея, греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк.

0: сердце, охопливая все дорожные погранпереходы.
1: Суббота с рацией, 26 вересня. Продолжаем наше разважание на культурные темы. То есть, что подрыхтовали наши журналисты. Белорусский поэт и перекладчик Андрей Ходанович долучится до 14-го фестивалю незалежной белорусской культуры в Уроцлаве. Для артиста, який теперь живе у этом городе, такий ивент стал уже неотъемной часткой життя. Чому? Творца потлумачил нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Что дотично самого фестиваля в Уроцлаве? У чем важность, у чем значность его именно для вас?
3: Я не могу объективно ставиться, бо для меня это что-то родное, что давно есть часткой моего некого внутреннего света. Мне первая польская книжка вышла колисти в Уроцлаве, и презентация супала с таким вот фестивалем белорусской незалежной культуры. Я тут читал верши с Некляевым, Розановым светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, те Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами. У нас тут на вачах выступал еще белорус Змитер Зисл Слепович, а ранее, чем съехал у Нью-Йорку. Тут переглядело шмат цікавых спектакляў, культовых театров. Чего тут только не было. Лявон Артурович Вольский тут выступал с концертом, а Венцук Григорович Вечорка и шел на зворотной дороге и бурчал: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро и друмбуе, треба квантро, треба квантро». Я кажу: «Венцук Григорович, а лишь квантро у помер не трапляя, все одно треба квантро». Так что вся цудовная белорусская культура у самых разных проявах. Сегодня диаспора выросла у разы, Вроцлавская, як і Кракаўская, як і Гданьская, як і Познанская, як і Варшаўская, Беластоцкая, Віленская, перадусім. Но нас сотні тысяч, якія живуть, хтось каже оптимісти, ті надворот пессимісти, кажуть мільйон, хтось каже паумільйона, не усі реєструються. Но ми мусім бути бачними, ми мусім створати, притягувати до себе увагу, найперш самих себе, вучитися самоповазі, не трактувати вот такое, что все наилепшее у Нью-Йорку, у Москве, там, у Парижи, где-нибудь еще, у польской Варшаве мы можем это створать. А нашей тусовцы треба змириться с думкой, что никто нам ніякие рады, ніякие президенты замежных краинов, ніякие добродеи не организуют 500 эскимо бесплатных. Театр будет, коли будем набывать квиточки. Концерты будут, коли будем платить за увоход. Я думаю, что и поэты, они самые деликатные, самые альтруистичные. Але не в забаве альбо повымирают с голоду, альбо почнуть капризничать. Мы сами себе Министерство культуры не стомляюсь оказать. Мы сами себе фонды подтримки. Як только мы выдохнемся, ничего и не застанется. Треба подсилковывать одно одного, натхняться одно одним, ну и тягнуть это подороже по свете, думаючи, что это не змушенное эмиграция, а радостный туризм. Рушимся на Марс, открываем Австралию и Антарктиду, селфимся с пингвинами. Я жартую, але самую крышечку. Ну и, конечно, повсюль, где мы есть, крышечку меньше гетеизации, больше цікавости до культуры, якая нас прямая, больше диалогу с поляками у Польши, с литовцами, литовцами у Литве, с грузинами у Грузии, с немцами у Немеччине. Подглядать, учиться найлепшему, затягивать у диалог, колабиться, робить суместно, не забывать, навод коли дагэтуль покрыўджаныя на нас, украинцев, якія у тым самым, а может быть, еще горшым становішчы, и як выгнанцы выгнанцев одно одного подтрымлівать и разом робить.
1: Сёлета фестываль адбудзецца напрыканцы кастрычніка, але фінальную праграму арганізатары яшчэ не апублікавалі.

0: A už o dnešnej ranici z rácia i mnoha borím pra kultúru, to môže čepier, nechaj bude štošti pra jablíky. Julia Šiviec u svojím fielietone pra zabaronu na impartnýja jablíky.
1: Фильетон рации.
2: У Беларуси, подобно соспел новый стратегичный продукт – яблок. Старшиня Берастейского облвыканкама Петр Пархомчик пропоновал терминово припынить импорт замежных яблоков. Логика простая. Коли своих яблоков становится больше, на во что нам чужие. У Берастейской в области селета различиваюсь собрать коля 130 тысяч тонн яблоков. Подсады уже отведено 1500 гектаров, планируется додать еще больше за 500. Масштаб ураживая. Але пытание не только у тым, кольки яблоков вырасте. Справа у тым, каб их еще и заховать до весны. А вось с гэтым у Беларуси пытание возникают регулярно. Добрый урожай – это еще не гарантия, что праз некалькі месяцев яблоки будут на полицах у такой же колькости. Потребное сховище – адпаведную мову, захоўванне, логістыка. Бо можа атрымацца парадаксальная сітуацыя. Восені яблыкаў хоць кошыкам насі, а ўвесну айчынны яблык раптам стане вялікім дэфіцытам. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Сёння збіраемся забараніць імпарт яблык, заўтра можна пачаць барацьбу з грушамі, а потым можна звярнуць увагу на бананы. Навошта іх прывозіць, калі ў краіне ёсць бульба? Хаця, калі згадаць мінулае, то праблемы могуць узнікнуць нават з традыцыйнай беларускай гароднінай. І ў гэтым плане добра было б, каб увесну яблыкі не зніклі, як калісьці бульба, бо забараніць чужыя яблыкі значна прасцей, чым захаваць свае.

0: Радио Рація. Рація.
1: A pošňujú hodinu subotu z Raciaj, počnem od materiálu, nejaký podrihtovala Tatiana Smotkina. Medicina i ochova zdarovia budúčiny od nadzённých problém do novej modeli. U Vilni 25 vierašňa počala sa Bieloruská medicínska konferencia, jaká ja pračahne svoju pracu išonňa 26 vierašňa. Открыл конференцию наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Максим Пажняков.
2: Надеюсь, что за эти два дня мы с вами проведем серьезную качественную дискуссию о том, какая должна быть медицинская помощь в будущем, в нашей будущей демократической Беларуси. Желаю нам всем плодотворной работы и живи Беларусь!
3: Максим Пазняков, наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов. Наш свободный профсоюз белорусский в 2020 году допомагал организовать медицинским працовникам, докторам свой незалежный профсоюз «Панацея». И вот, не глядя на то, что зараз мы працуем в выгнании, мы вот спробуем допомагать, чем можем, нашим медикам в их доследованиях, в их праце. Мы, как профсоюз, Союзу в першую чергу выступаем за то, чтобы медицинская допомога заставалася громадским благом, и она не перетворилась в бизнес, каб она была доступная, якостная, сучасная, каб доступ до медицинской допомоги мели усе громадяне Беларуси у ровной ступени, незалежно от их социального статуса, узровня богатства, там, те неких інших адрозненняў. И, конечно, самое основное это то, что зараз медицинские работники остаются вельми залежными от державы, узровень эксплуатации их працы довольно высокий, бок это переработки, вельми переработки великие, медицинские працовники, можно сказать, живут на праце, и это не повинно быть нормой. И уровень заработка, конечно, он вельми низкий, потому что, ну, коли в Украине карник с дручком зарабатывает больше, чем люди, которые спаратовывают жизни людей, то нечто не так в нашем громадстве, поэтому это треба выправлять.
4: Долгое время работая, руководя детским хосписом, мы руководствовались единым вот этим указом 300-м, и все было неплохо.
5: Представница установы «Лекары за право и справедливость», экспертка у сферы социальной политики Ольга Вяличко.
4: Но после тех громких событий вот 26-го года, которые касаются сферы благотворительности, вот мы от 7 сентября имеем новый документ, который говорит, что будут внесены конкретные изменения в работу фондов и благотворительной деятельности именно в системе здравоохранения. Для меня это выглядит крайне странно. Я сначала, когда прочитала этот документ, мне было все понятно. Чем больше я его читаю и комментирую, тем меньше я понимаю, почему в один документ были внесены изменения по деятельности фондов и по деятельности благотворительности, которая касается медицинской деятельности. Мне коллеги говорят, что ничего тут необычного нет, просто хотят быстро зарегулировать то, что должно быть зарегулировано.
6: Василь Завадский, лекар, правоборонец. С одного боку, мой досвід показывает, что никаких таких серьезных изменений не было, про какие вот зараз хотелось бы сказать. А с другого боку, и нечто все ж таки изменяется. Вот, например, в минулом году была введена день новая инструкция по организации медицинской допомоги вязням. Про это можно долго сказать. И как раз, может быть, я поспешался сказать, что особливо ничего не изменилось. И она изменила достатково некоторые аспекты. Але, насколько это допомогло, перешкодило, можно сказать, еще рано, ну, по нам всем маловато информации. Другое, что я бы хотел значить, вот этот резонанс, эти расповеды про властный досвид, на жаль, вот эти резонансные, трагичные выпадки, мы бачим, что яны уздейничают так само и на уладу, и уже, и это был их вязнь, у меня один раз звучало, что им кажут, что нас тут можно что загодно робить, але не треба, как такие выпадки знов были, как протягивало такое, как помирали люди, если нечто тяжкое было, там, что белорусский режим, он все-таки мкнется показать себе таким мягким, пушистым и добрым, и это шкодить, конечно, его репутации.
7: Тем больше зараз, когда там перемовы идут с поляками, с американцами, так, им
6: конечно,
7: это невыгодно.
6: Конечно, я сподіваюсь, что на этих перемовах поднимается питание здоровья, что есть люди хворые, есть люди вельми сталого взросту, и, напевно, я сподіваюсь, что и держава мусить не показывать, что, ну, и они не по заувагу не застаются там.
8: Станислав Слави, заместитель представителя социальной политики, объединенного переходного кабинета, и также я являюсь профсоюзным активистом, профсоюзом «Панацея». В Беларуси нет статистики. В Беларуси нет обратных связей ни с пациентами, ни с медиками. В Беларуси узаконены переработки, нарушают трудовое законодательство, то есть держатся на принудительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут по 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, только мы белорусы, по двум соседним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
9: Ну, с ковидом так.
8: К сожалению, да. Поэтому планировать какие-либо реформы, это называется пытаться посадить самолет в плотный туман с диспетчером, который говорит на иностранном непонятном языке. Другая система миллиметрическая, условно говоря, там американские футы и ярды, а инструкция самолета на корейском. Вот это вот примерно такой же эффект. Еще даже тип самолета не знаешь. Поэтому это бесполезно и это очень опасно. И вот этот вот запрос. Переходный период, на примере стран-соседок, например, Польши, на примере Германии и Украины. И Польша осталась очень нехорошей ситуацией, когда любая реформа, особенно в момент гласности, когда проблем у нас нет вроде как, они резко появляются, превращается в очень сильный популистический момент, когда партия, претендующая на власть, говорит, ах, вот они все испортили, сейчас мы придем и покажем. А реформа вещь довольно медленная, к сожалению. И это привело к тому, что они начинают одно, резко становится хуже, приходит политическая партия, говорит, сейчас мы это поправим, разворачивается в другую сторону, получается еще хуже, и вот такой хаос длился лет 10, приводящий к откровенно катастрофическим последствиям. Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, если очень так подходить, он был успешным в Литве в условно 90-х.
10: Мария Тарадецкая, я чальца ассоциации «Солидарность», это ассоциация незалежных демократичных профсоюзов белорусских у выгнании. Мы это этой конференции разом проговорить про то, на каких каштовностях мы, как громадство, хочем будовать такие громадские институты, как медицина и охова здоровья. И мы, как громадство, сами выбираем, что кладем у основу этих громадских институтов. И от этого залежит, будет у этой системе место для человеческой годности, солидарности и так само социальной справедливости. Например, когда у дитяти складанное захворвание, мы не повинны задавать питание, а ці есть у державы на это гроши. Потому что, когда мы сапраўды лічим каждое дитя громадской каштовностью и берем агульную отказность за его життя и здоровье, такое питание просто не повинно возникать. Для нас важный не только выник, якого мы хочем достигнуть, але и осяроддзе, у яким гэты выник становится магчымым. Тому мы повинны думать и про то, какое осяроддзе мы ствараем для людей, какие эту систему забеспечивают и одночасово несут великую частку клопоту про детей и про семьи. И менавіта система догляду и узнавления громадства сегодня у значной ступени трымается на женщинах. Тому важно и корпоративное осяроддзе, потому что демократия начинается с працоўнага места, например, с магчымасці быть почутым, уплывать на решение, иметь годные умовы працы и отчувать, что твои правы сапраўды працуют. И так само важное социальное осяроддзе, потому что менавіта у им люди живут, выховывают детей, хвореют, працуют и так само стареют. Тому, когда мы хотим здорового и устойливого громадства, нам важно думать не только про то, какие послуги дает система охоты здоровья, але и про то, какое житё и какое осяроддзе мы ствараем для человека у целым.
1: Конференцію організують Асоціація «Солідарність», Білоруський конгрес демократичних профсоюзів, Незалежний профсоюз медицинських работників «Панацея», Правоборонча установа «Лекари за правду і справедливість» і фонд «Баймедсоль».

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Концерт «Баль у Гародні». Дискуссия вокруг осушения Полесья. Эйнштейн стал сябром Белорусской академии наук.
0: Белорусская преса 100 год тому.
1: 100 годов тому газета «Життё Беларуса» писала про белорусский концерт у Городне. Белорусское драматичное товариство уладило концерт-баль. Пропеял хор 12 песнев. Неман, Днепро, сибирские песни и иншие. А после играл струнный оркестр. Усё громадянство было вельми сдоволено постановкой концерту. Заля былого Макаби была переполнена публикой и сбор вельми добрый. Концерт наладжены был на корысть белорусского дитячего притулку в городе.
0: Белорусы у межвоенном друку.
1: Белорусская газета у 1933 годе описывает дискуссию вокруг осушения Полесья. На сторонках газеты «Польский» праз долгий час велась цікавая дискуссия на конт осушки Полесья. Что ж тут сдавалось об дренного? Справа добрая. Приглядьмася ж, однак, до опошнего дискуссийного артикулу «Загаднение Полесья» инженера Клюзняка. Одним из основных аргументов автора за осушку есть то, что Полесья – это территория, найменш заселеная, где буйная земельная власность мае великий процент невыгодов, а тому гэтая территория наибольш надается для осадництва. Разважаючи далей свои осадницкие комбинации, пан Клюзняк приходит до выводу, что все это даст магчимость оттягнуть надмерную колькость насельництва с заходней частки Польши на Полесье. Это поводле пляну автора выйдет танней и корыстней, чем прикладом эмиграции у Перу. При осушці Полесся пан Клюзняк хоча використати як безплатную робочу силу шарварки, які тут быццам лягчэйшы да виконання у значно большей колькості, чим у інших частках краю. Таким чином, на білоруським і українським Полесі, на землях осушених праці місцевих людей, мають быть, на думці інженера, насаджені польські каляністи. Гэта значить, заходня Беларусь має собой замяніць Перу. Того, что широкие массы белорусского селянства задыхаются без земли, пан Клюзняк не бачит. А может, он думает наделить белорусских селян землей на Марсе, ти на какой-нибудь иншей планете?
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1933 годзе паведаміў наступнае. Эйнштейн – сябрам Беларускай акадэміі навук. Знаменіты вучоны ўсясветнай славы прафесар Эйнштейн нядаўна выбраны ў ганаровыя сябры Беларускай акадэміі навук у Менску. Прафесар Эйнштейн на паведамленне аб выбар адказаў, што ён выбар прымае з вялікай радасцю.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

сих часов надзённый воклич, хай зно открые в очи нам. Тут забивают нашу волю, тут гвалт пануя.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Беларуская радиорация, это наша radio station, а песню под таким заголовком проспевала Елена Тонра в проекте X-Ray. А перед нами, меньше гитарных укал, больше самплов, альтернативного хип-хопу, так само фолк-мотивов, которые разом створают музычный свет Чорнобровой. Полина Добровольская и Кая створают вельми удалый дуэт, в котором Кая отказывает за музычный фон, вельми разнородный, в котором смещается шмат чего от джазу, про сампли, гуки, поп-культуры, все это свежее и устойное. А Полина спробует створать свой новый свет. Про это на огул этот альбом, про спробу знайти себе, отчитать новое место, в котором пришлось жить. На початок песня «Жебро приймує нож».

Весь ваш AI, ебать ваш кэш, ваши комиссии, подания и верши, параграфы, кодексы и смерть, стосунок до свежих и кобит, до трансов, до опций, до слабших от себе, до властных детей и старцев, гонтіше вшисти, хую центристи, пшемоцовцы и тешломобильцы, биткоиновцы от шедной болезни, артисты в отклейце, на эго-трипе, крипи, в бюже, в клубе, ваши шефови и их шефови, CEO, CFO, имни офицерови, зажмут люди от реклам Google Spam, я вам свою життю не отдам. Ви пшес, которых не видзе неба, ви пшес, которых не слыша птаков, ви пшес, которых не видзе сарен, ви навіть не чуєте життя саправдного антропоцентризм, прагнення криві, похвала войны и Америки, ніклю и злота, диаментов и меджі, бетону, асфальту, пластику и смерти. Ебе то вшистко, мам того дощ, не маю ж схрону, не вратує юж мілость. Конец и баста, жегнайся, мила, что могла, то и зробила.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине, удар по Сумах и Житомиры. С правого юна осудили молодого батьку с Гомельщины. Чому Нави Бенд не может выступать поза межами Польши? У студии с новинами стать ДДРК. 1676 день войны. Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым секторы Сумов. Про это информует областная военная администрация. Два человека загинули, еще каля трех потерпели, сярод их дитя. Ударом дрона цалком знищены склад компании «Руть» у Житомиры. Площа разбурения склала 4350 квадратных метров. На складе заховывалась готовая продукция, а так само погрузочная техника и иншая маемость, поведомили компании. Репресію Беларусі. Молодому батьку з Карми Гомельской області просудили хатню хімію за нібито содійничення екстремістської дійності. Хучей за все по справі гаюна. Владиславу Бідняков працював у Центрі соціального обслуговування, отримлював грамоти за допомогу людям, пише наша Ніва. У його єсть сім'я, пара чекає на другое дитя. Нагадаю, що моніторингова група «Білоруський гаюн» відсочувала з допомогою відавочцев військовою активністю у Білорусі. Белорус Лев Михеев вызволены. Его после высылки из Грузии затримали на армянской мяжи праз междержавный вышук по запыте улады в Беларуси. Про это поведомляя объединенный переходный кабинет. С пятницы до ситуации долучились белорусские правооборонцы в Грузии и Армении, представники армянского и грузинского боков, а так само юрист офиса Светланы Тихановской. Команда координовала деяния и связывалась с теми, кто мог допомогчи, як мага хучей вызволить белорус. Особная подяка выказывается правооборонцу-юристу сябру координационной рады Роману Кисляку. У Беларуси упершиню за 13 годов зарегистрировали выпадок шаленства у человека. Захворывание выявили у жанчыны у Могилевской области, она померла после контакта с хворой живелой. По водле специалиста у жанчына своечасово не звернулася по медичную допомогу. Шаленство передается про зукус, драпину або отрапление слины зараженной живелы на пошкодженную скуру чи слизистые балонки. Крыницы инфекции могут быть не только лисы и волки, але и грызуны, вавёрки да вожики. Про музыку. Гурт «Нави Бенд» почал новый тур по Польше. У Белостоку концерт прошел у клубе «Змяна клімату». Семейный коллектив стягнул полную залю слухачов, тем лику и детей.
3: Справа такая, что в Беларуси мы не концертуем уже 6 год, потому что мы заборонены в родной краине. Белорусская публичность вельми цудовная. Нам вельми подобается сюда приезжать. Тут, саправды, отшивается ковалок дома.
4: Так, ковалок тут Беларуси. И природа, и люди, и все нахадывает дом. И вельми близко, и тут живут наши сябры, з якімі мы часта бачымся, і песні вельмі шмат за апошні некалькі гадоў нарадзіліся тут таксама на Падлясі, і для нас гэта такое роднае сэрцу месца ўжо.
2: Наступный выступ на Вебенду призначены на 8 кастрычника у Любліня. Як раней заявили удельники коллектива, они полтора года не могут выступать поза межами Польши праз затягнутый процесс легализации. У этой сувязи музыки уже тройчы переносили европейские и американские туры. Наша новина доступная так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра в неделю 27 вересня на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру у ночи плюс 8-10 градусов, день 18-20 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Сегодня я хочу обмерковать с вами несколько новых з'явищев, мовных з'явищев, которые по воле перетвораются у мемы, которыми мы користаемся в студенном жизни, часто не до конца разумеючи, что они значат. И разобрать их я хочу на прикладе своего власного гитарного урока. У меня вышло видео, у яким я разбираю, как заиграть уступный позывны до песни «Три черепахи». Махчима самая вядомая песня НРМ и махчима самые вядомые три ноты. Вот гэты уступ у песню, вот гэты позывны на гитары, выканаць яго довольно складана, тому я вырашыў записать урок. И падчас гэтага урока у мяне з'явіліся некія назіранні, якімі я з вами тут і падзялюся. Привітанне. До-до-ми. Три ноты. Здаецца, што тут складанага. Але. Паспрабуйце зайграць в реальным темпе. До-до-ми, до-до-ми, до-до-ми, до-до-ми. А потым яшчэ. Дадайце вось гэты скачок. І нечакана гэта ператвараецца ў досыць складаную тэхніку. Як жа гэта ўсё аб'яднаць? Зараз все патлумачу. Погнали. Адразу папереджу. Гэта складаны урок. Таму, калі вы першы раз трапілі на мои уроки, не пачынайце з яго. Пачніце крыху раней. Мы разбирали песню «Три черапахи» ўжо шмат разоў. З 20-го года я пачынаю выкладаць, як яе зайграць. І там ўжо назбіралася вельмі шмат інфармацыі на маім канале. Але калі вы хочаце зусім падрабязных урокаў, зайдзіце на мой Патрэон. На маім Патрэоне все это сабрана в один матэрыял. Там ёсць все видео, все методичные материалы, табулатуры и описания, и мои парады. Все собрано в одном месте. Тому, коли хотите пойти по ступенях, начните с первого урока, альбо подпишитесь на мой Patreon. Ну и зараз, саправды, погнали. Вы уже, напевно, призвычайлися, что, окромя просто уроков игры на гитаре, я еще даю уроки аранжевания и композиторских подходов. Как появились эти три ноты? Те, кто уважливо сочит за НРМ, ведают, что это практично повтор моего власного соло с песни про кохание.

Код Шрёдингера. Давайте разберемся и опишем человечью мовой, что это такое. Эрвин Шрёдингер был австрийским физиком, одним из людей, которые створили квантовую физику. У 1935 году он придумал вельми дивный мысленный эксперимент. Уявите скриню. Скриня зачинена. Внутри код. Код – радиоактивный атом и механизм с отрутой. Коли атом распадется, спрацовывая механизм, и код помирая. Коли атом не распадется, код живы. Наво что там гэты радиоактивный атом? Для того, каб сумястить в одном месте менавито гэтую частицу, якую доследует квантовая физика, и сапраўдны макрообъект, живую истоту кота. И вот тут начинается квантовая магия. У квантовой физики часто частица может находиться у так званой суперпозиции. Это значит, что до момента вымерения мы описываем ее не просто как тут альбо там, нуль альбо один, а как сполучение нескольких махчимых станов. Самый простый способ это уявить – монета. Звычайная монета, покуль она летит, еще и не орул, и не решка. Але в некий момент она упаде, и выник будет один. С квантовой частицей еще все крыху дивней, и она может находиться у квантовой суперпозиции станов, которые мы можем умовно назвать 0 и 1. И вот Шрёдингер каже: «Добро, коли мы берем эту квантовую логику, излучаем частицу с механизмом, механизм с отрутой, а отруту с котом, что тогда отрымливается?» Код, оказывается, связанный с квантовым станом атома. Отрымливается абсурд. Покуль скриня зачиненная, мы не быто повинны описывать систему так, быцем бы код одночасово живый и одночасово мертвый. Вот этот код и стал одной из самых ведомых метафор в истории физики. А зараз он просто перетворился в мем. Вот тут есть вельми истотное отрознение от мему. Шрёдингер не казал: «Хлопцы, я открыл способ зарабить живого и мертвого кота одночасово». И он казал прикладно отворотное. Поглядите, до чего приводит наше квантовое описание, коли мы доводим его до абсурду. Бо в нашем звычайном свете кот альбо живы, альбо мертвый. Мы просто еще этого не ведаем. Але в квантовом свете справа больше складанная. Суперпозиция – это не просто наше неведание отказу. Это реальный квантовый стан системы, який можно выявить в эксперименте. И вот тут начинается самое интересное. Мы уже не просто говорим про физиков, которые гуляют со словами. Подобные квантовые котиные станы саправды створяются в лабораториях. Навуковцы научились створять суперпозиции в атомах, ионах и светле. Але такие станы вельми деликатные. Любое взаимодействие с навокольным осяроддем может их разбурить. Это называется декогеренцией. Код Шрёдингера нечакано приходит в сучасный свет. Бо квантовая механика – это уже не только питание, как дивно себе поводить атомы. На этой дивности хочуть будовать технологии. Например, квантовый компьютер. Звичайный компьютер работает с битами. Бит – это альбо 0, альбо 1. Квантовый компьютер працует с кубитами, и кубит может находиться у квантовой суперпозиции нуля и одинки. Коли у нас один кубит, это два махчимые станы. Два кубиты могут описываться уже четырьмя комбинациями. Три – восьмю, четыре – шестнадцатью. И каждый новый кубит подвоивает колькость махчимых комбинаций. Вось отсюль и нараджается великая надея на квантовые компьютеры. И они могут выполнять певные величения так, как обычные компьютеры не умеют. Але тут так само есть популярный мит. Квантовый компьютер – это не такой чаровный компьютер, который одночасово перебирает все махчимые отказы, а потом выдает нам правильный. Не, проблема как раз в том, что когда мы вымираем квантовую систему, мы отрымливаем обмежеванную колькость информации. Тому уголовное мастерство квантового величения не просто створить миллион махчимостей, а так организовать квантовый процесс, как в конце с его можно было отримать корыстный отказ. На сегодня квантовые компьютеры еще вельми отчувальные до помылок и навокольного осяроддя. Але сами принципы, которые колисти выглядали как чистое философское девадство, уже выкрестовываются в реальных экспериментах с атомами, светлом и кубитами. Квантовые котиные станы, например, доследуют у связи с квантовыми величениями, с связью и с выждокладными вымерениями.

И вот теперь можно вернуться до моего пальца. Я, ведомо, не стверджаю, что мой палец на 13-м ладе находится у квантовой суперпозиции. Я назвал свою технику палец Шрёдингера. Вот рука тут, а в наступное мнение уже палец стоит вот тут. Я уверен, что вы шмат разов чули от разных интернет-коучев про визуализацию меты. Вы визуализуете свою мету, миллион доляров. И так докладно уявляете себе этот миллион доляров, что праз некоторый час, праз год, праз 5 год, праз 10 год, он обовязково у вас з'явится. Так вот тут отбывается то же самое. Але бонус в том, что вы уявляете себе, что мае отбыться, уявляете себе будущую мету, а она з'является имгненно, праз 1/16. Вы себе уявили, что палец тут, и праз имгнение он тут. Вот этот имгненный перенос был тут, а про замгнение тут я и называю пальцем Шрёдингера. Зараз давайте поглядим, как это можно натренировать. И вот тут я хочу вернуться еще до одного слова, которое опошним часом стало ледь не магичным. Визуализация. Мы все ведаем этот жанр. Уяви себе богатым. Уяви себе гору грошов. Великий дом. Дорогую тачку. Уяви себе на сцене перед тысячами людей. И коучи вам кажут, что коли вельми-вельми докладно все это уявить, это обовязково станет речейственностью. Мне такая визуализация сдается занадто примитивной. Бо помеж тем, что я хочу отримать, и тем, где я нахожусь сейчас, звичайно, лежит велизарная колькость вельми конкретных деяний. И вот тут визуализация робится саправды корыстной. Не уявить себе финальную картинку, а уявить себе наступный крок. Например, я хочу научиться играть некий складанный пассаж. Вы можете уявить себе великим гитаристом Питом Павловым, который уже играет его без помылок. А можете забить совсем иначе. Вот моя рука, вот эта позиция, вот этот палец, вот наступная нота, вот момент, когда треба перенести руку, вот место, где я могу помилиться. И вот я уже бачу не выник, а сам процесс. И когда я бачу процесс, я могу разобрать его на маленькие, зрозумелые кроки. Спочатку я отпрацовываю рух на одной струне, потом додаю ритм, потом переношу его на іншую струну, потом повеличиваю хуткость, потом вставляю его в соправдный музычный контекст. И раптом то, что выглядало как одна великая и амаль немагчимая задача, перетворяется в несколько маленьких задач. При допомозе гитары и этого практикования палец Шрёдингера вы можете тренировать свой навык визуализации, який потом можете распаусюдить и на миллион доляров, и на счастье для всего человечества. Счастье для всего человечества – это нечто саправды абстрактное. Мы все ведаем нашу агульную мету. Давайте визуализуем яе. Почнем с пальца Шрёдингера. Попробуем описать мой термин «палец Шрёдингера» науковой мовой. Перейдем от квантовой физики до музычной психологии. Крыху больше близкой до меня речи. Что на самом речь отбывается у той момент, когда я гляжу на 13 лад, и про долю секунды мой палец з'являється там? На первый погляд просто рух. Але коли начать разбираться, там отбывается целая маленькая операция мозгу. Спочатку я повинен ведать, что зараз прогучить. Не почуть. Ведать до того, как оно прогучить. У музычной психологии это называется аудиторной вобразностью, альбо внутренним слыхом. Мы можем почуть музыку, якой в этот момент еще нема. Вы можете зараз узгадать любую знакомую песню. Например, «Мроя моя» гурта НРМ.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине, удар по Сумах и Житомиры. С правого юна осудили молодого батьку с Гомельщины. Чому Нави Бенд не может выступать поза межами Польши? З навінамі Стась Дедерка. 1676 день войны. Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым сектору Сумов. Про гэта информуе областная военная администрация. Два человека загинули, яшчэ каля трох потерпели сярудых дзіця. Ударом дрона цалкам знішчаны склад компании «Руть» у Житомиры. Площа разбурэння склала 4350 квадратных метров. На складе заховывалася готовая продукция, таксама погрузочная техника и іншая маёмасць, паведамілі у компании. Репрессию Беларуси. Молодому батьку с Кармы Гомельской области просудили хатнюю химию за небыто содейничание экстремистской деятельности. Хучей за все по справе Гаюна. Владислав Бедняков працевал у Центра социального обслуговывания и отрымливал грамоты за допомогу людям, пишет наша Нива. У его есть семья, пара чекая на другое дитя. Нагадаю, что мониторинговая группа белорусских Гаюн отсочивала с допомогой видовочца у войсковую активность у Беларуси. Беларус Лев Михеев вызволены. Его после высылки с Грузии затримали на армянской мяжи праз междзяржаўны вышук по запыте уладаў Беларуси. Про гэта паведамляе аб'яднаны пераходный кабинет. С пятницы до ситуации долучились белорусские правоабаронцы у Грузии и Армении, представники армянского и грузинского бакова, так само юристы офиса Светланы Тихановской. Команда координовала дзеянні и звязывалася с тыми, кто мог дапамагчы вызволить беларуса як мага хутчэй. Особная подяка выказывается правоабаронцу-юристу сябру координацыйнай рады Роману Кисляку. У Беларуси упершыню за 13 годов зарегистрировали выпадок шаленства у человека. Захворывание выявили у жанчыны у Могилевской области, и она померла после контакту с хворой живёлой. Поводле специалистов, жанчына своечасова не звернулася по медичную допомогу. Шаленство передается про укус, драпину або трапление слины зараженной живёлы на пошкодженную скуру ці слизистые балонки. Крыніцы инфекции могут быть не только лисы у вауки, але и грызуны, вавёрки да вожыки. Про музыку. Гурт «Нави Бэнд» пачаў новы тур по Польшчы. У Беластоку концерт прайшоў у клубе «Змяна клімату». Сямейны калектыў сцягнуў поўную залю слухачоў, у тым ліку і дзяцей.
3: Справа такая, что в Беларуси мы не концертуем уже 6 год, потому что мы заборонены в родной краине. Беларусь-тоцкая публичность вельми цудовная, нам вельми подобается сюда приезжать. Тут, саправда, отчувается ковалок дома,
4: так, ковалок Беларуси. И природа, и люди, и все нагадывает дом, и вельми близко, и тут живут наши сябры, с якими мы часто бачимся, и песни, вельми шмат за апошние несколько годов. Народились тут так само на Подляссе, и для нас это, ну, такое родное сердцу место уже.
2: Наступный выступ Нави Бэнду призначены на 8 кастрычника у Любленя. Як раней заявили удельники коллективу, яны полтора гады не могут выступать поза межами Польши про затягнутый процесс легализации. В этой суизе музыки уже тройчы переносили европейские и американские туры. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск про сгадин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру ночи плюс 8-10, у день 18-20 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
5: Подляжский концерт пожадання. Увітаем на хвале 98,1 у Беластоку и Гародні, 99,2 у Берасці и Белой Подляжской. Вітаем слухачоў по усім свете, хто слухай нас праз интернет на сайте racia.com. Ближайшие 3 гадзіны разам з вами Ганна Комніч.
6: І Валя Лаєўская, а у нас наперадзе ажно 3 гадзіны, вядома, з вашай любімай музыкай і, канешне, з вашымі пажаданнямі, якія вы можаце сказаць, калі патэлефануеце ў нашую студыю на нумар 654-51-51, а можаце таксама выслаць смс-паведамленнем на нумар 508-667-663. А сёння смс-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенко.
5: Чакаем таксама вашых віншаванняў і пажаданняў, якія можаце дасылаць нам на электронную пошту, наш адрас концерт@рацыя.ком. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, рацыя.
6: А пачнем мы з віншаванняў, якія ляцяць у Бельск Падляскі Анастасіі Станіслаўюк. З нагоды яе 86-го дня нараджэння, які яна будзе святкаваць у першы дзень кастрычніка. Дарагая наша матуля, з нагоды твайго дня нараджэння ад усяго сэрца жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, спакою, радасці і шмат светлых, прыгожых дзён. Няхай кожная раніца пачынаецца з усмешкі, а кожны дзень прыносіць табе цяпло, добрыя словы і прыемныя моманты. Няхай побач заўсёды будуць любімыя людзі, якія будуць атачаць цябе увагай і любоўю. Жадаем табе шмат сіл, душэўнага спакою і Божай апекі. Няхай спаўняюцца твае мары, а жыццё будзе доўгім, шчаслівым і напоўненым любоўю дзяцей, унукаў і ўсёй сям'і. Дзякуем табе, наша дарагая матуля, за твоё добрае сэрца, за любоў, клопат, цеплыню і за тое, што ты заўсёды з намі. Ты – наша апора, наша родная і блізкая душа, чалавек, якога мы вельмі любім і цэнім. Няхай жыццё адорвае цябе толькі добрым, а кожны наступны год прыносіць яшчэ больш радасці, здароўя і шчаслівых хвілін разам з сям'ёю. З вялікай любоўю і найлепшымі пажаданнямі дачка Дануся з сям'ёй з Беластока, дачка Галінка з сям'ёй з Бельска-Падляскага і сын Дарык з сям'ёй з Варшавы. А да нашых віншаванняў долучаюцца таксама сястра Оля і сястра Надзя з Бельска-Падляскага. А калі дачка Дануся спявае ў світанку, то як мы маглі паставіць песню ў выкананні кагось іншага, праўда?
5: Ну, вось світанак. Вось світанак і лета маладыя, дык пры нагодзе найлепшыя пажаданні плывуць таксама жыхарам вёскі Міклашы, асабліва спадарыні Надзі Казлоўскай. Усяго найлепшага. І ўжо світанак і лета маладыя.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країни.
0: Рація Крупкакол.
4: Белорусская Радио Рація.
0: Радио Рація.
5: Першая белорусская незалежная FM-станция.
6: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафты осудили по политичным артикуле. Аману першиню призначил амбассадора с резиденции в Менску. З новинами Стась Дедерка. 1676 день войны. Украина ударила по Ильским нафтоперепрацовчим заводе у северском районе Краснодарского краю России. На территории НПЗ ушчался пожар. Завод мае могутность каля 6 600 000 тонн нафты на год. Его уже не раз атаковали. Мясцовые улады поведомили, что от падения обломков дрона у северском районе загинули 3 человека, двое были поранены. На 2 предприемствах тушили пожары. У Ростовской области России в вынику атаки дронов были поранены 5 человек, у тем лику дитя. У Азове пошкодженные жилые домы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России, от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супротиповетерная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Черным и Азовским морами. Репрессию Беларуси. Супрацовника Беларуснафты из Речицы осудили за небыто содейничание экстремизму. Дмитрий Дик подпрацовывал так само грузоперевозчиком. Ему 49 годов, пишет наша Нива. Вырок вынес Гомельский областный суд. Детали криминальной справы покуль неведомые. Мужчину присудили калению и химию с накированием. Шматликие криминальные справы опошнего часу по артикуле об содейничании экстремизму были связаны со справой Гаюна. Мониторинговый проект «Белорусский Гаюн» был створено в 22-м годе, коли Россия праз Беларусь напала на Украину. И он отсочивал с допомогой видовочцев войсковую активность у Беларуси. Батька Кристины Тимановской под хатним арештом. Белорусская легкоатлетка, якая выступая за Польшу, расповела про свою семью, якая засталась у Беларуси. И они не бачилися каля 5 год, пишет Белсат. Цитата со слов Кристины. Застаются только часом видео размовы, але здаралося, что некольки месяцев запар нават так и не удавалося побачиться, бо до батьков приходили розные люди, и это было бы для их небеспечно. Ситуация такая. Мой батька находится под хатним арештом, а мама побач зим, конец статы. Спартовка не удокладнила причину. Аману першиню в своей истории призначил амбассадора с резиденцией в Менску. Про это у Нью-Йорку заявил министр замежных справ Украины Бадр бин Хамад бин Хамуд аль-Бусаиды на встрече с керовником МЗС Беларуси Максимом Рыжанковым. Баки обмерковали гандаль, инвестиции, туризм, а так само суместные проекты с уделом аманского капиталу. Новый амбассадор неузабаве приедет в Беларусь. Про музыку. Белорусский гурт «Припять» презентовал сингл «Колыханка». У складе коллективу экс-бас-гитарист «Пятли прихильности» Тимофей Савицкий, удельник РСП Денис Тарасенко, а так само вокалист и лидер бэнду, сын Тимофея Казимир Савицкий, який расповел про свежую композицию.
7: После подеев 20-го, переезда в Польшу, тяжкостей у адаптации в новых умовах и у наладживания новых сябровских сувязев, а як наступство довольно долгого периода одиноты, во мне почал утворять замест моцных эмоций. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу.
6: Паслухаць трэк «Колыханка» цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру ночи плюс 8-10, в день 18-20 выше за 0.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
8: Подляски.
9: Подляски.
8: Концерт пожеланий.
9: Концерт пожеланий.
10: Ну, вось так мы дайшли до другой уже годины подляжского концерту пожадання. У студии надалі Ганна Комніч.
11: И Валя Лаевская. Телефон у студию 654-51-51. Захвочваем, телефонуйте. И можете тады сами сказать все, что хочете вашим близким, знакомым и сябрам. А можете писать смс-поведомлений и досылать их на номер 508-667-663. А сегодня смс-ки сдымает Сергей Веромеенко.
10: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту концерт@limakracia.com. Працуе таксама наш скайп Лёгін Рація.
11: А мы пачынаем з віншавання, якое ляціць на Падляшша, вядома. Ну вось, учора дзень нараджэння адзначала Івона Младзяноўская з Трывежы. А з гэтай нагоды зычым ёй усяго самага найлепшага, перадусім здароўя, бо яно найважнейшае, шчасця, кахання, добрых і цёплых хвілін у атачэнні блізкіх сяброў. А пажаданні такія дасылае муж Томак з дзяцьмі і ўнучатамі, бацькі Галіна з Пятром, Эльвіра з Барткам, а таксама Марыся і Стэфан Бяроза.
10: Ну вось і да гэтых пажаданняў будзе нашая цудоўная чарэмшына і песня, якую калісьці спявалі пры ўсіх застоллях хмелю.
11: Тож варта паўтарыць разам з намі цяпер.
10: Ну, нешта мне тут не атрымоўваецца.
11: Гэта проста наш...
10: часам так бывае.
11: Так. Сучасны век ён перашкаджае проста гуляць як раней.
10: Зараз мы тут праверым хвілінку. Ну, вось тагды можна будзе пачытаць некія пажаданні хуценька.
11: А вось, напрыклад, такія пажаданні з нагоды... Ого, з нагоды сотага дня нараджэння Яна Глівы з Храбалоў. Перадаем яму пажаданні, поўныя кахання і спагады. Няхай кожны наступны дзень абдаруе цябе спакоем і здароўем. Зычым табе незлічоных хвілін шчасця у атачэнні блізкіх, якія цябе вельмі кахаюць, а пажаданні з Бельска і Беластока дасылаюць сыны з жонамі і ўнукі са сваімі сем'ямі.
10: Ну вось, я спадзяюся, што цяпер ужо чорымшына нам зайграе.

0: Podlaski koncert pożadania u nas na suwiazi z Padar Jerzy z Białostoka.
1: Dobry wieczór. Alo, alo, słucham was.
0: Ну, нечто, бадай, что сувязь сгубилася. Нічого, тогда можем сказать, что телефон свободный. Кому треба, може позвонить и дозвониться до нас. А номер 85-654-5151. Але вы его уже, певно, ведаете на память.
1: А мы покуль что передаем найсердечнейшее пожаданье с нагоды дня народжения Паулу з Макаўкі, який отзначал свой 40-й день народжения, а так само унуку Филиппу с нагоды его 7-го дня народжения от семьи Михновских с Киры Люков. И песню просят «Два дубки».
0: Пусть будем зараз шукать песню, але нехто нам дотелефонувався. Добрый вечер. Алло, алло. Белорусский. Вітаем, добрый вечер.
2: Завтра обходит до родины моя партнерка Ирена. Хотел бы ей переказать наисердечнейшее изречение.
0: Так.
2: З Бєльська Подляського, Мирослав Жичит.
0: И то все? Бо мы уже одразу в эфире.
2: Так, спасибо. Хорошую песню выберите.
0: Добро, добро, добро. У нас тут уже чекают.
2: Жить здоровья.
0: И мы так само вам жичим здоровья и усього, усього доброго. Нехай шанцує у новом житті. А дорогой маме Весе Новик со старого Корнина сердечные пожелания мощного здоровья, спокою, усмешек передают сын Андрей с невесткой Катериной и внучка Наталья с Защанок.
1: Привітання Міхалу Тарасюку з Чижов передає Толік і жадає йому моцного здоров'я, щастя, удачі і радості.
0: Ну, ось так, де два дубки і примаки.

0: Подляжский концерт по жаданию, оказывается, наш телефон свободный. 85-654-5151. Кали нехто еще не передал по жаданию, это той момент, кали можно набирать наш телефон. А тем часом, с нагоды 100 годов, с дня народина у Яна Глевы с Храбалов, складаем яму самые сердечные пожелания разом с подяками за любовь и поддержку. Хай каждый наступный день одарит тебе спокоем и наймацнейшим здоровьем. Без концех тебе хвилина у счастья у оточенни близких, которые тебе вельми моцно любят. Жадают сыны с жонками и внуками, и внуки с семьями из Бельска, Подляжского и Белостока. А вот есть и телефонование. Так, витаем, добрый вечер.
1: Алло.
0: Мы уже у эфира.
1: Можно говорить?
0: Можно говорить.
1: Так, витаю вас, радиорация. Хочу изложить изречение. 30 вересня своей именины будет обходила Надея Филонц с Давид Фабричных. Желаю ей много-много здоровья, всего хорошего, Божьего благословенства, потехи своей родни. И всем знакомым, которые меня слушают, меня знают, соседом с Товаровой 16, складая Зина Абрамович. Хочу песню «Многое лето сувениров».
0: Эта песня уже была сегодня.
1: Была? Так. То, может, веру я веру?
0: Добро. Бой будет веру я веру.
1: Добро.
0: Дякуем за телефонование. Всего вам доброго.
2: Передаем привитание нашим дядулю Миколаю и бабуле Валентине Гапонюк из Бельска-Подляскага. Моцно вас обдымаем, горячо целуем и дякуем за вашу терпливость, написали внучки Лилиана и Бьянка.
0: Для коханой мамы Жины Михальчук самые сердечные пожелания моцного здоровьечка и сонечных дён передает Ирина с семьей. И так само сердечные витания разом с обдымками да поцелунками сестрам Гели Казачук, Ивонцы Михальчук и Аленцы Ворошила да их семьям. Обдымаем, целуем, просим песню «Зорки». Махчима еще сегодня прогучить такая. А тем часом... Веру я веру и наш чудовный асуд.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафты осудили по политичным артикуле. Аману першиню призначил амбассадора с резиденции в Минску. З навінамі Стась Дедерка. 1676 день войны. Украина ударила по Ильским нафтоперепрацовчим заводе у северском районе Краснодарского краю России. На территории НПЗ ушчался пожар. Завод мае магутность каля 6 600 000 тонн нафты на год. Его уже не раз атаковали. Мясцовые улады поведомили, что от падения обломков дрона у северском районе загинули 3 человека, двое были поранены, на двух предприемствах тушили пожары. У Ростовской области России у вынику атаки дронов были поранены 5 человек, у тем лику дитя. У Азове пошкодженные жилые домы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супрацьповетранная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Черным и Азовским морами. Репрессию Беларуси. Супрацовника Беларуснафты из Речицы осудили за небыто содейничание экстремизму. Дмитрий Дик подпрацовывал так само грузоперевозчиком. Ему 49 годов, пишет наша Нива. Вырок вынес Гомельский областный суд. Детали криминальной справы покуль неведомы. Мужчину присудили калению, тихимию с накированием. Шматликие криминальные справы опошнего часу по артикуле об содейничании экстремизму были связаны со справой Гаюна. Мониторинговый проект «Белорусский Гаюн» был створено у 22-м годе, коли Россия праз Беларусь напала на Украину. И он отсочивал с допомогой видовочцев войсковую активность у Беларуси. Батька Кристины Тимановской под хатним арештом. Белорусская легкоатлетка, якая выступает за Польшу, расповела про свою семью, якая засталась у Беларуси. Яны не бачилися каля 5 год, пишет Белсат. Цитата со слов Кристины. Застаются только часом видео размовы, але здаралося, что некольки месяцев запар нават так и не удавалося побачиться, бо до батьков приходили розные люди, и гэта было б для их небеспечно. Ситуация такая. Мой батька знаходится под хатним арештом, а мама побач зим, конец статы. Спартовка не удокладнила причину. Аману першиню в своей истории призначил амбассадора с резиденцией в Минску. Про это у Нью-Йорку заявил министр замежных справ Украины Бадр бин Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиды на встрече с керовником МЗС Беларуси Максимом Рыжанковым. Баки обмерковали гандаль, инвестиции, туризм, а так само суместные проекты с уделом аманского капиталу. Новый амбассадор неузабаве приедет в Беларусь. Про музыку. Белорусский гурт «Припять» презентовал сингл «Колыханка». У складе коллективу экс-бас-гитарист «Пятли прихильности» Тимофей Савицкий, удельник РСП Денис Тарасенко, а так само вокалист и лидер бэнду, сын Тимофея Казимир Савицкий, який расповел про свежую композицию.
3: После подеев 20-го, переезда в Польшу, тяжкости у адаптации в новых умовах и у наладживания новых сябровских сувязев, а як наступство довольно долгого перееду одиноты, во мне почал утвораться замес моцных эмоций. Гэта и боль праз немагчымасць вернуться до дому, и отчуванне, что я тут на птушиных правах, прыкрасць невольного пустельництва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Одночасово я почал открывать для себе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу.
2: Послухать трек «Колыханка» теперь можно на лічбовых пляцоўках. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру у ночи плюс 8-10, у день 18-20 выше за 0.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

0: охоплювая усе дорожные погранпераходы.
1: Вруцы через спалоны мосты, там, где былем, там, где былем, by zobaczyć, jak dopala się, co zniszczyłem.

0: I'm coming back as a man.
1: Белорусское радио Рация. З нами не сгубишь правды.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.